Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 7 часов утра. А вот и новости. Первые новости этой среды в студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет. Света, привет. Всем доброе утро. Давайте начнем с автотематики, собственно, потому что для автомобилистов есть очень важная новость. Некоторые положения закона об ОСАГО у нас в стране признали, оказываются неконституционными. И на практике ограничили предельные выплаты по автогражданке. Что тут важно знать? Потерпевшие в ДТП водители больше не смогут взыскивать со своей страховой компании убытки сверх лимита страхового возмещения по ОСАГО. А это, напомню, сейчас 400 тысяч рублей. Больше нет. Конституционный суд, потому что пришел к выводу, все, что больше, это нарушение баланса прав участников страховых отношений. Ну и теперь на практике. Во-первых, узаконят скоро это ограничение, а пока объявили, будет действовать такой порядок. Если рыночная стоимость авторемонта превышает максимальную вот эту выплату в 400 тысяч, а его стоимость при этом по методике ЦБ не выходит за рамки страховой суммы, потерпевший автовладелец, если не согласен сам доплачивать за ремонт своей машины, будет получать от страховой именно максимум в 400 тысяч рублей и не больше. В Госдуме скоро рассмотрят вопросы о разрешении россиянам регистрироваться в апартаментах. Законопроект, сообщается, на эту тему уже готов. Парламентарии предложили расширить список помещений, где регистрация по месту пребывания будет возможна. И тут введут, собственно, критерии для определения пригодности нежилых помещений, что есть в стране, к этой регистрации. Сразу объявили, что гостиничный фонд не будут включать в этот перечень. То есть регистрироваться по месту пребывания позволят только в собственных апартаментах. Причина, чтобы брать правовую неопределенность, которая, собственно, давным-давно есть. Граждане активно берут апартаменты как более доступное по цене жилье, а регистрироваться там до сих пор никто не может. То есть юридически владельцы апартаментов – это на самом деле лица без определенного места жительства. Ну и новостью о месте жительства лягушек. И о необычном виде волонтерства. Давайте этот выпуск завершим, но это потому, что раз в год Петербург, Ленинградская область прям-таки всей стране напоминают о таком виде добровольной народной помощи, что не каждый сдюжит. Потому что волонтеры в петербургском заказнике Сестрорецкое болото перенесли через дорогу, там через трассу, 27 289 жаб и лягушек в период их сезонной миграции. И таким образом завершена акция под названием «Дорогу амфибиям». В обе стороны трассы там в этом году к местам нереста и потом обратно в лес. Добровольцы сейчас действительно перетаскали, кто в ведрах, кто в ладошках. Рекордное количество квакающих. Вообще-то самая известная в России такая акция, потому что Сестрорецкий разлив под Питером, ну буквально культовое жабье место. Его на северо-западе страны знают, как говорится, все. В апреле-мае жабы с лягушками там буквально живым ковром прут из лесов к воде, лишь бы отложить икру. В чем им каждую весну, собственно, волонтеры и помогают. Охраняют, знаете ли. Ну и чтобы был понятен серьезнейший подход к этому,

0: делу. Давайте учитывать. В процессе переноса квакушек из леса к воде и обратно волонтерская команда ведет их постоянный учет, документирует. Так что каждая лягуха в заказнике Сестрорецкое болото вносится в бланк учета.
1: То есть, фактически, смотрите, можно назвать ЖК Сестрорецкое болото, а перепись населения будет называться
0: там именно так. Абсолютно верно. И если в правильном направлении запустить стрелу, глядишь, одна из них окажется царевной.
1: Вот рекламная кампания.
2: Пименов и Светлана Молодцова.
1: Среда, 27 мая на календаре. С добрым утром всех. Весна, ну, заканчивается, что ли, можно так сказать?
3: Ну, не знаю, я в свитере сегодня. И плюс 10 показывал.
1: Ладно, мы сейчас не о термометрах. Мы говорим о том, что у нас, несмотря на то, что весна заканчивается, лучшее, как всегда, впереди. Это будет лето, но это все позже. Давайте поговорим о том, что нас ждет с вами в ближайшие 4 часа. Разумеется, игры. Разумеется, лучшая любимая музыка. Ну и, как всегда, тема этого утра.
3: Да, тут недавно Денис рассказывал, мол, россияне сдали в этом году рекордное количество мелочи. И мы решили у вас, друзья, спросить, что в вашем доме копится в промышленных масштабах. Вот именно об этом и рассказывайте нам в соцсетях.

0: великолепный Джордж Майкл и Fast Love на Радио 7 на Семи Холмах. Впрочем, что-то великолепное происходило и этим утром, и вчера что-то было в трендах, а мы могли проспать, а мы могли пропустить. Но мы, это я, обо всех нас, кроме Светы.
1: Итак, в сети вирусятся ролики, на которых зумеры открыли для себя бадминтон.
0: Ты можешь послушать вот эту фразу, вот представить, как ее говорят человеку, например, в 1984 году? Вот повтори еще раз, давай.
1: Да. Ну, просто давай. А как сеть назвать? Интернет, что это? В пространстве, которое вне реальности.
0: Завирусилось, зумеры, ладно, все, проехали, шучу.
1: Стали популярны видеоролики, где люди молодого.
0: Опять же, что такое видеоролики? А? Я говорю, это полностью непонятно.
1: Живое изображение.
0: Как любит говорить Владимир Пахомов, русский язык, живой язык постоянно меняется.
1: Вот и прекрасно. Да, ну так вот, для многих вот этих людей, представителей молодого поколения, бадминтон стал более доступной альтернативой падлу. Вот здесь, наверное, уже нам, миллениалам, нужно объяснять, что это такое.
0: Падл — это как бы такой теннис, просто, ну, в уменьшенном масштабе, чуть попроще, там не так быстро летит мяч.
1: Падл, да.
0: Падл, да.
1: Ну, да, да, да. Играть действительно можно почти где угодно, пишут зумеры. Инвентарь стоит недорого, а за тренировку можно сжечь 1200 калорий. Ну и, конечно, миллениалы тихонечко над этим всем иронизируют.
0: Это вы, ребят, на речку еще не выезжали с шашлычками и бадминтоном. Вы потом еще волейбольные мячи прочувствуете, вот тогда поговорим.
1: Так, Наталья Водянова, да, объявила о том, что она беременна. Это уже в 6-й раз. Если не ошибаюсь, девушке 44 года. Она снова станет мамой. Ну а чтобы об этом объявить, появилась на обложке французского Vogue. На секундочку.
0: Мне нравится вот это ваше женское дело. Девушке 44 года, она беременна 6-м ребенком. Девушка.
1: Ну, а как?
0: Женщина, ну, что здесь такого?
1: Ну, ты...
0: Мы как-нибудь обязательно, друзья, с вами поговорим вот об этих обращениях, как обращаться к человеку. Называешь девушка, там, женщина бывает, знаете, так иронично смотрит и говорит, мне 54 вообще-то. Называешь женщина, она обижается и говорит, мне вообще-то 54, какая я тебе женщина? То есть обсудим.
1: Ну, ладно, хорошо, конечно, да. Ну, и сеть обсуждает Феррари. Итак, Феррари представила свой первый полностью электрический автомобиль. Над его внешним видом работала студия LabForm под руководством Джонни Айва. Много лет он отвечал, кстати, за дизайн продуктов Apple и вот, собственно, приложил руку. В сети, на самом деле, машину раскритиковали за дизайн. Пользователи посчитали, что, ну, в общем, это, в общем-то, и не очень похоже на Феррари, напоминает бюджетный китайский автомобиль. Акции компании после презентации упали почти на 8%. Ну и характеристики тоже расскажу. У суперкара 4 электродвигателя общей мощностью 1050 лошадиных сил, разгон до сотни 2,5 секунды, максимальная скорость 310 километров в час, ну и одного заряда хватит на расстоянии 530 километров. Цену говорить?
0: Конечно.
1: 550 тысяч евро.
0: Фу, я думал, юаней. В любом случае, послушайте, батареи делают на заводе Xiaomi, так что Феррари, нормально, вы в тренде, вы впереди планеты всей. Ну, впрочем, возьмем паузу, сейчас вот не успеет пройти пару часов, как что-то новое начнет, как говорит Света, вируситься, заряжаться, об этом поговорим позже, ну а через пару минут гороскоп.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Ава Макс и Who's Laughing Now. Ну, кто будет сегодня смеяться, кто будет хохотать? Мы другие варианты не рассматриваем, никаких там слез. Об этом в нашем астропрогнозе.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: У представителей огненной стихии возникнет необходимость делегировать задачу, которую они привыкли делать сами. Овны, львы и стрельцы, выбирайте исполнителя тщательно. Это сэкономит вам время в долгосрочной перспективе.
0: Знаки Земли. Вы сегодня получите обратную связь, которая будет противоречить вашим ожиданиям. Тельцы, девы и козероги. Ну, опять же, не отвергайте все сразу. В этих словах есть доля правды.
2: Знаки воздуха заметят закономерность в случайных, на первый взгляд, совпадениях. Ну, или событиях. Близнецы, весы и водолеи – эта связь не очевидна, но она есть. Запишите наблюдения, они пригодятся позднее.
0: Знаком воды придется столкнуться с парадоксом. Чем больше объяснений, тем меньше понимания.

0: внимание, как все это знакомо. Да. Раки, скорпионы и рыбы, смените тактику и возьмите паузу. И вот как раз-таки это даст более заметный эффект.
1: Утро на семи холмах.

Мадонна, ее Nothing Really Matters на радио 7 на Семи Холмах. И иногда кажется, действительно, вот кроме хорошей музыки, ничего больше не имеет значения. Ну, опять же, можно поспорить на эту тему, а можно просто послушать великолепные хиты здесь на радио 7. Совсем скоро, Берлин.

0: Ну и через пару минут Backstreet Boys с той самой песней. День 28 в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Обновленный перечень продукции, который можно ввозить параллельным импортом из-за границы к нам, вступил в силу сегодня. Тут главная новация.

0: Сообщается в том, что из новой версии документа от Минпромторга вообще убрали ряд позиций, в том числе это некоторые марки ноутбуков и компьютеров. В министерстве пояснили при этом, что исчезновение некоторых товаров из этого перечня официального не отразится на практике на ассортименте аналогичной продукции в России, потому что, допустим, те же отдельные ноуты и компьютеры исключили из параллельного импорта, собственно, как раз из-за того, что производство их или их аналогов достаточно, причем для спроса в количестве, локализовано теперь в России. Ну и расчет такой в этом плане, что это повысит спрос на подобную отечественную продукцию. Ограничения на полеты в московской воздушной зоне не затронут регулярные чартерные пассажирские авиарейсы. Это официально сообщили в Росавиации после того, как там получили документ очень важный от Минобороны. Анонсировали, напомню, что ограничения будут вводить и затронут это полеты всех воздушных судов на высоте до 5 с небольшим километров, единственное, не считая пассажирские рейсы. Ограничения коснутся московского региона полетной информации. Это на самом деле не только небо над Москвой и Подмосковьем, но и вообще большая часть неба Центральной России. То есть на Западе этот запрет распространится до границы с Белоруссией, на севере до границы с полетной зоной Питера, на востоке до границы с зонами Екатеринбурга и Самары, а на юге до границы с зоной, где полеты в принципе запрещены еще с февраля 2022. Дума начала утверждать закон о продлении гаражной амнистии на новый срок, теперь до сентября 31 года. Напомню, что упрощенное оформление прав на гаражи и на земельные участки под ними – у нас в стране начало действовать с осени 2021 и позволяет гражданам регистрировать капитальные гаражи, построенные до запуска градостроительного кодекса. Но и с начала действия этой амнистии в России зарегистрировали уже почти 750 тысяч гаражей и участков под ними. Под действие амнистии при этом подходят только капитальные гаражи, построенные до 2005 и при этом не признанные самостроем по решению суда. Ну и вот теперь все идет к тому, что гаражная эта упрощенка будет продлеваться на очередную пятилетку до осени 31 года. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро.
1: Радио 7.

0: Кэти Ти с ее The Big Bang на Радио 7 на Семи Холмах. Кстати, 7:37 в российской столице, и прямо сейчас первые комментарии из соцсетей по теме.
1: Сегодня мы спрашиваем, что в вашем доме копится в промышленных масштабах. Вы пишете. Ну, а кто-то, кто слушает и пока еще не написал своего комментария, конечно, может себя узнать в некоторых строчках. Доброе утро. И дальше, вот, видимо, нужно так прочитать. Ой, я тот еще Плюшкин. Во-первых, одежда моя разных размеров. От 40-го до 54-го. Я была в разном весе. Некоторые вещи рука не поднялась выбросить. Во-вторых, материалы для творчества. Материалы дорогие. В некоторых моментах действительно могут перекликаться, но ведь не знаешь, какая штуковина пригодится завтра. Ну а если выбросишь, вот здесь классика, классика, ребята, то точно пригодится уже через неделю.
0: Так, это хорошо, но теперь смотрите, какая история. Прям практически выживальщики. Кристина Кучер пишет. Живем в лесу.
1: Ой.
0: Ближайший поселок с магазином в 6 километрах. И как в городе, за хлебом не сбегаешь. Поэтому у нас промышленно-стратегические запасы еды. Мука, чтобы приготовить хлеб. Ингредиенты почти на любой торт-десерт. Консервы, разнообразие мяса. Две морозилки всего на свете. Мороженое есть. Горячительные в ассортименте не только. В общем, по-хорошему, пишет она, можно неделями из дома не выходить или не выезжать. Получается, мы пищевые скруджи.
1: Класс.
0: Кристин, очень хороший комментарий.
1: Да.
0: Спасибо.
1: Доброе утро всем. У нас огромное количество коробок из-под Несквик, трубочки от детских соков и каш. И просто море разных

0: маленьких картонных коробочек.
1: Почему сын... вы выбрасываете?
0: Ну вот смотри, сын старший весь в меня пошел и говорит: мам, зачем выбрасывать? Это же может пригодиться все в чем-то.
1: Ладно, хорошо. Светлана, я обладательница не очень хорошего зрения и пользуюсь контактными линзами. Каждый раз, покупая раствор для линз, я обнаруживаю в коробочке с ним контейнер для хранения линз. Так вот, у меня этих контейнеров вы не представляете себе сколько. Конечно, я пользовалась ими как хранилищем для таблеток, всяких мелочей. Отдавала маме, но количество растет. Кому нужны, обращайтесь.
0: Не нужны у нас так же. У нас так же дома. Так, Влад пишет: не могу расстаться с коллекцией фильмов на кассетах VHS. Да, порядка 30 коробок, ребята, не 30 кассет, а 30 коробок. Фирменные, самописанные и прочие. Понимаю, что смотреть их не буду, но вот как-то душу греет.
1: Я видел как-то при выходе из подъезда, кто-то выставил коробку с дисками компьютерными, с играми. И игры там 2000-2007 максимум года. В коробку, прям ну нулевые коробки. И вроде бы, знаешь, я представляю, человек, вот у него сердце кровью обливалось, когда он их выбрасывал, он же эту коллекцию собирал. А с другой стороны, это абсолютно бесполезная сейчас вещь. Ну смысл, с какой выиграть в них? А, можно скачать, б, все это в бесплатном доступе уже есть. Конечно, да, странная вещь.
0: Ну да, эхо времени. Доброе утро, не знаю, у кого что копится по домам, но в моей квартире, буквально в промышленных масштабах, копится... Пыль. Ну, в Москве, кстати, это частая такая проблема. Я, ну, честно признаюсь, живу на 10 этаже. Кутузовский проспект через улицу.
1: Но стоит,
0: конечно, стоит открыть просто на 5 минут окно на проветривание. Все. Ну, все в пыли. В общем, и Николай жалуется, что убираешь, никак ничего не получается. И откуда наберется, тоже непонятно. Ну и, конечно, всевозможные кулечки, пакеты с пакетами. Сколько не воюю с супругой, бесполезно. Зачем выбрасывать? Туда же можно что-то положить.
1: Ну, вот вы жалуетесь на пыль. Вы знаете, что вам надо делать? Вам надо ехать к Кристине в лес. У нее есть много еды. Пишет: несколько месяцев проживем. Шучу, конечно, друзья. Ждем ваши сообщения, что в вашем доме копится в промышленных масштабах. Прямо вот интересно. Не то, чтобы выбросить жалко. Вот, ну, вот как-то копится. Вот вроде бы, опять же, выбрасываешь, а оно все равно у тебя есть. Комментарии оставляйте в соцсетях. Автору лучшего. В финале «Утро на семи холмах» вручим очень приятный подарок.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Блин, и та самая песня «Take My Breath Away» из фильма «Top Gun». Давайте посмотрим, какие события сегодня вообще были из примечательных в эту дату, и, может, кого-то с чем-то поздравим.
1: Все так, именно поздравим. И сегодня празднует свой день рождения актрисы и модель. Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради Лили Роуз Депп. Красивая, Димона?
0: Специфическая, в хорошем смысле этого слова. Она интересная такая, да, необычная. То есть не просто вот скажешь, да, красивая или нет, некрасивая. Она вот... интересно.
1: Хорошо. Так, с детства она принимала участие в театральных школьных постановках, которые посещали ее родители. Первым профессиональным актерским шагом в ее карьере стал фильм «Бивень» Кевина Смита, в котором Депп сыграла, ну, такую небольшую роль продавщицы в супермаркете. Компанию по съемочной площадке ей тогда составила дочь Кевина Смита Харли Квинн Смит. В интервью журналу Love Депп заявила, что именно после этого фильма захотела стать актрисой. Ну, а в спин-оффе «Бивня» ее ганутые есть такой фильм до 16 года. Дочери Деппа и Смита сыграли одни из главных ролей, а также к юганутам Депп и Смит записали совместный саундтрек. Вот я никогда не знала, если честно, пока не стала читать, что Лили еще и поет.
0: То есть сейчас, друзья, мы с вами послушаем совместный трек Лили Роуз Депп, Харли Квинн и, ну, Кристофера Дрейка, то есть там, ну, такое трио они исполняли. Но смысл в том, что посмотрите, какая красивая песня.

0: Понятно, что это как вы с девчонками уже в третьем часу ночи в караоке. You know it's you, babe. Что-то такое. Но песня красивая. Почему здесь. Ну, не добавить, да. Не убавить. Почему
1: так,
0: нет?
1: Еще в 2015 году Депп подписала контракт на съемки фильма «Планетариум» с Натали Портман в главной роли. И в том же году стало известно о другом проекте в карьере Депп, в фильме «Танцовщица», где актриса должна была исполнить роль юной танцовщицы Айсидоры Дункан. Депп приняла участие в съемках клипа «All Around the World», если хотите, погуглите. Но в апреле 2015 года дебютная фотосессия Депп появилась в австралийском журнале «Овстер». Ну и в конечном итоге она стала музой.

0: Карла Лагерфельда. И все. И тут уже помимо кинокарьеры началась карьера модели. Потому ты и спросила. У Димы в самом начале еще красивая, некрасивая. Она интересная, безусловно. И что касается фотосессии ее, и что касается журналов с ней на обложках, это всегда раскупалось в первые секунды. Просто в первые.
1: Остается только одно такое «но». Вот если бы она не была дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради, как бы сложилось ее карьера?
0: Интересно, опять же, да. Остается открытым этот вопрос.
1: Ладно. Мы имеем, что имеем. Лили Роуз Депп, вас, конечно, с днем рождения. Если вдруг вы хотите, ну, что-то фирменное от Радио 7, обращайтесь там через своих представителей. Ну, в любом случае, как-то найдем возможность вам подарок передать. Друзья, если у вас сегодня день рождения, мы вас также всей страной поздравляем. На этом не останавливаемся. Еще где-то там через пару часов, да, мы, может, повторить, еще кого-то с чем-то поздравим. Ну, и для всех красавиц. Мика, Грейс Келли.

0: Ну что, от Грейс Келли давайте перейдем к Майклу Джексону. Друзья, через минут так 10-15 мы с вами сыграем в нашу новую игру, которая называется «Майкл». И здесь вы можете выиграть два приглашения на долгожданный фильм о короле поп-музыки, который тоже называется «Майкл». Вот здесь, знаете, нет никакой тавтологии. В игре «Майкл» разыгрываем билеты на фильм «Майкл». И будут вопросы про... правильно, угадали. Так вот, заходите прямо сейчас на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заполняйте форму, отправляйте нам, и если вы настоящий фанат или фанатка Майкла Джексона, вопрос для вас окажется несложным, и вы заберете свои два билета. И в Москве с кем-то из близких как раз-таки насладитесь этой замечательной лентой. В общем, ждем вашу заявку. Radio7.ru. До конца этого часа. Танцевальная коллекция Radio 7. 7.53 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. В кино с 28 мая.
2: Музыка и танцы, они всех объединяют.
1: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
2: Это универсальный язык.
1: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая. Категория 18+.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
7: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников. Срочно всей компанией в Bittrex24.
8: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Согласен.

0: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
1: Столько условий.
2: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 8 часов утра. Как всегда в это время новости. В студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Вот обновленный перечень продукции, которую можно ввозить к нам в страну из-за границы параллельным импортом, вступил в силу. Сегодня, на самом деле, главная новация в этом новом перечне из документа от Минпромторга в том, что убрали оттуда ряд позиций. В том числе это некоторые марки ноутбуков и...

компьютеров. Минпромторги, в свою очередь, по этому поводу пояснили, что исчезновение некоторых товаров из этого официального списка на практике не отразится на ассортименте аналогичной продукции в России, потому что как раз те же самые отдельные ноуты и компьютеры исключили из параллельного импорта, собственно, как раз из-за того, что производство их или их аналогов в достаточном, подчеркивается, для спроса количестве в России уже локализовано. И это должно, по факту, повысить спрос на подобную отечественную продукцию. Еще как одну меру по усилению безопасности автодвижения в стране анонсировали власти, что в России подготовят способы по недопущению выхода диких животных на проезжую часть буквально повсеместно. Правительство уже поручило по этому вопросу заняться безопасностью на дорогах в местах обитания дичи. И, например, от Минприроды в этом уже году ждут полные данные по миграционным маршрутам животных через автотрассы, буквально еще раз, по всей стране, и определят точные участки всех дорог, где требуется срочная защита от внезапного выхода зверей на проезжую часть. Ну, а далее начнется практическое. То есть с 27 по 30 год вот эти сроки обозначили, будут непосредственно обустраивать опасные участки автотрасс, а этим займутся Минтранс, Росавтодор и все региональные власти. В итоге воплотят таким образом целый комплекс мер подобной безопасности для водителей по всем регионам. Не от темы поездок за рулем. Давайте еще к поездкам на поездах перейдем. А тут просто есть новость о том, что доставку на дом вещей, забытых в составах федеральной пассажирской компании, это одно из предприятий холдинга РЖД, будут в России запускать в конце этого года. Ориентировочно все заработает к зиме. То есть это будет прям адресная доставка забытых в поезде вещей из камеры хранения владельцу. Железнодорожники совсем детально уточнили, что доставлять вещи такие пассажирам будут буквально на дом. Кроме того, РЖД уже тестирует прием заявок на поиск забытого непосредственно во время движения поезда. А для пассажиров по факту и быстрее, и удобнее. Благодаря инновации проводники, начальник каждого состава получают заявку, если вдруг кто-то что-то забыл, и ищут пропажу непосредственно в пути. Ну и как же тут не добавить, а что же

0: серия «Павлина», тубус с чертежами, постер с репродукцией картины Марка Шагала, а еще карбюратор, бритвенная машинка, детский горшок, черенок от швабры, торт, хамон, сыр, а еще костюм судьи и бюстгальтер.
1: А костюм судьи и бра – это единый набор? Или по отдельности?
0: Тут уже РЖД умалчивает.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром всех. Здравствуйте, это «Утро на семи холмах», друзья. Мы продолжаем, у нас новый час, как всегда, с чудесной вашей любимой музыкой. Сыграем в нашу новую игру «Майкл», а еще продолжим обсуждать тему этого утра.
3: Да, конечно, мы сегодня спрашиваем у вас, что в вашем доме копится в промышленных масштабах. Можете рассказывать о своих каких-то накоплениях. Деньги, конечно, не копятся, тут ничего не поделаешь. Но какие-то бытовые вещи, да, можно кого-то из семьи, собственно, рассекретить и пожаловаться, если вдруг вот что-то скопилось, и вас-то немного раздражает. Ну, или, может быть, я уж не знаю, знакомые какие-то есть, кого мы должны прославить, собственно, этими вещами, которые скопились у них в доме.

0: Общение, доброе утро. Рыболовные снасти. Пришлось купить шкаф. Слушайте, я недавно видела ролик, где мужчина рассказывал, собственно, сколько это все стоит. Это же очень дорого. Это очень дорого. Миша, как жена ваша относится к вашему увлечению? Ну, просто миллионером надо быть, чтобы все это собирать.
1: Была такая то ли шутка, то ли анекдот, когда жена продала снасти мужа по ценам, которые он ей говорил.
0: Ай-яй-яй!
1: Андрей Севастьянов, его комментарий. А у меня копятся наручные часы. У меня два шкафа с наручными часами и комната с гитарами. И пишет, я надеюсь, на пенсии с этим разберусь. Знаете, Андрей, я сейчас не... Ну, у меня нет комнаты с гитарами, но у меня везде валяются медиаторы. Ну, эти штучки, которыми на гитарах играют. Мне все время кажется, что их мало. Я их покупаю, куда я не пойду. Они везде, они у меня в ванне лежат. То есть еще где-то... Вот почему-то, ну, не знаю.
0: Смотри, Татьяна пишет, любовь и взаимопонимание копится в моем доме в промышленных масштабах.
1: Оу.
0: Даже производится, сказала бы. Столько ее у нас в семье, что можем делиться со всем миром. Красиво?
1: Отправляйте в чат. Отправляйте.
0: Любовь?
1: Конечно, почему нет? В общем, вещи. Юля. Фанат расхламления. Вот молодец, то есть обратная история, да? Периодически перетряхиваю шкафы и выбрасываю все. Вот вообще все. Но копятся пакеты и шерсть кота.
0: А, да, вот, я тоже нашла сообщение. По-настоящему в промышленных масштабах копится шерсть кота. Особенно в межсезонье производства выходит на максимальный уровень.
1: Вот насчет игрушек расскажите. Вот детские игрушки, да? Вот эти мягкие, да? Их же дарят, опять же, очень много. Вот куда их девать? И выбросить жалко. Они вот сидят на тебя, смотрят этими пластмассовыми глазами. Куда их девать?
0: Ну вот смотри, у нас Лилия пишет, она в итоге, говорит, выставила бесплатно на Авито, желающих забрать было много, но у кого-то не получалось по времени, кто-то писал и пропадал, кому-то далеко было ехать. В итоге игрушки забрали через доставку, и когда пожелала забравшим играть с удовольствием, сказали, что повезут в детский дом к деткам.
1: Вы думаете, в детских домах мало мягких игрушек?
0: Не знаю.
1: Мне кажется, это первая мысль, которая приходит в голову, если у вас скопились игрушки. Так, в детский дом повезем. Не то, что там, знаешь, там, не надо нам, заберите вот вам. А просто, ну, их жалко, правда. Отдать жалко и оставить. Ну, пылесборники, получается. Ладно, друзья, что у вас копится в промышленных масштабах дома, рассказывайте в наших соцсетях. Автору лучшего комментария в финале «Утро на семи холмах». Впрочем, еще одна вещь пусть тоже копится. Но она классная. Она наша фирменная с логотипом «Радио 7». Но ей вы точно будете пользоваться. Через пару минут наша новая игра «Майкл», ну а прямо сейчас «Мэткор».
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Мэтт Кон и Бегин на Радио 7 на Семи Холмах. Вот мы сейчас тоже будем умолять просто Дарью из Москвы забрать билеты на фильм «Майкл». Ну, честно говоря, это будет очень интересная игра.
1: Радио 7. «Майкл».
2: Итак, все верно, у нас на кону два приглашения на долгожданный фильм о короле поп-музыки «Майкл». Заявка Дарьи оказалась седьмой, мы Дарье позвонили, сейчас будем играть. Дарья, доброе утро!
3: Доброе утро!
0: Здравствуйте! «Майкла» любите?
3: Здрасте. Слушаю, знаю, кто такой, да, конечно.
2: Ну, кто такой вообще?
0: Майкл.
2: Этот вот кучерявый немного, вот он блестит там.
3: Который Джексон,
0: совершенно верно. Дарья, мы сейчас будем разыгрывать два билета, и вы будете вот в компании фанатов Майкла Джексона смотреть фильм, потому что как раз вот мы вас всех вместе соберем, вот всех победителей. Ну, это будет вообще отдельно.

0: звучит один очень интересный факт, и вам надо будет узнать, о какой песне идет речь. Угадали, забрали два билета. Не угадали.
1: Ой-ой-ой.
0: Что?
1: Ой-ой-ой.
2: Что такое?
1: Я не знаю, ну ладно.
0: А, не знаете? Ну, спасибо, Дарья, до свидания.
2: Подожди, ну давайте попробуем. А помочь вам некому? Может, кто-то рядом есть? Может быть, коллеги?
1: Нет, некому.
2: Ох, в одиночку идем в бой, я поняла.
0: Ладно, поехали, удачи.
2: Поехали, да. Во время тура Dangerous Майкл Джексон, глядя из окна отеля на толпы поклонников из России, остро почувствовал свое одиночество. Несмотря на море кричащих фанатов, он ощущал себя последним человеком на земле. Мрачная атмосфера столицы... Ну, там дождь был, там плохая погода была, да. Мрачная атмосфера столицы и осознание того, что люди не знают его по-настоящему, и вдохновили певца на создание этой песни.
0: Что скажете?
1: О, ну, это, наверное, какая-то грустная песня.
2: Грустная.
1: Там что-то мрачное.
0: Как называется?
1: У него грустных песен не так много. Я знаю, там есть у него какая-то сонг-песня.
0: Song, да, есть такая песня. Давайте. Нет, ну здесь Россия.
2: Ну, Россия, мы же в эту сторону вспоминаем.
0: Половина ответа в вопросе.
2: Конечно, вспоминайте, где проходил этот концерт.
1: Ну, наверное, в Москве.
2: Вы действительно!
0: Просто теперь давайте переведите все это на английский язык и забирайте билеты, Дарья.
1: Москва.
2: Это, ну, не название песни, Дарья.
0: Хорошо, скажи.
2: Так, думаем. Да вот прям буквально еще полминутки нам нужно с вами поразмышлять. Он ведь находился здесь, когда, да, выступал, находился в путешествии. Собственно, он приехал, такой одинокий путешественник.
0: Классно, знаете что? Что в соцсетях дали уже и правильный ответ, и ответ с переводом. Что?
1: Travel Moscow.
0: Еще раз.
1: Travel Moscow, что-то вот с этим связано.
0: Лучше бы я не расслышал. Но, тем не менее, половина ответа правильный, и мы вам билеты отдадим.
2: Думаешь?
0: Да, думаю. Песня называется Stranger in Moscow.
2: Stranger in Moscow! Я подозреваю.
1: Знаю.
2: Ну, конечно, знаю.
1: На-на-на-на петь.
0: Споете теперь в кинотеатре.
2: Да, два приглашения на долгожданный фильм «Королева музыки» Майкл Дарри достаются вам. И кажется мне, что, Дарья, вы запомните эту игру на всю жизнь. И песню эту тоже на всю жизнь запомните.
1: Да, и песню тоже.
2: Вот.
1: Ее название.
2: Конечно.
0: Ну, вы запомнили ее? Название?
1: Конечно.
0: Все, объявляйте песню, мы ее будем слушать сейчас. Давай, говорите.
1: Travel in Moscow.
0: Майкл Джексон на Радио 7.
1: Майкл Джексон.
3: Радио 7.

Майкл Джексон, Stranger in Moscow. Еще раз поздравим Дарью с билетами. Да, она их получила, и она будет смотреть фильм «Майкл» в окружении таких же фанатов. Завтра, кстати, примерно в это же время сыграем еще. Что впереди для вас на Радио 7? Fleetwood Mac, а еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8:21 в столице. С добрым утром.

Fleetwood Mac на радио 7 на Семи Холмах и Everywhere. Что далее? Как всегда, лучшая и любимая музыка. Ну, что касается сольных исполнителей, с нами Кэти Перри.

0: Что касается отличных команд, с нами Ten Sharp. Что касается великих, с нами Тина Тернер через пару минут. Восемь 28 в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Обновленный перечень продукции, которую можно ввозить параллельным импортом из-за границы к нам, вступил в силу сегодня. Тут главная новация сообщается в том, что из новой версии документа от Минпромторга вообще убрали ряд позиций, в том числе это некоторые марки ноутбуков и компьютеров. В министерстве пояснили при этом, что исчезновение некоторых товаров из этого перечня официального не отразится на практике на ассортименте аналогичной продукции в России, потому что, допустим, те же отдельные ноуты и компьютеры исключили из параллельного импорта. Это, собственно, как раз из-за того, что производство их или их аналогов достаточно, причем для спроса в количестве, локализовано теперь в России. Ну и расчет такой в этом плане, что это повысит спрос на подобную отечественную продукцию. Ограничения на полеты в московской воздушной зоне не затронут регулярные чартерные пассажирские авиарейсы. Это официально сообщили в Росавиации после того, как там получили документ очень важный от Минобороны. Анонсировали, напомню, что ограничения будут вводить и затронут это полеты всех воздушных судов на высоте до 5 с небольшим километров, единственное, не считая пассажирские рейсы. Ограничения коснутся московского региона полетной информации. Это, на самом деле, не только небо над Москвой и Подмосковьем, но и вообще большая часть неба центральной России. То есть на западе этот запрет распространится до границы с Белоруссией, на севере – до границы с полетной зоной Питера, на востоке – до границы с зонами Екатеринбурга и Самары, а на юге – до границы с зоной, где полеты, в принципе, запрещены еще с февраля 2022. Дума начала утверждать закон о продлении гаражной амнистии на новый срок, теперь до сентября 31 года. Напомню, что упрощенное оформление прав на гаражи и на земельные участки под ними у нас в стране начало действовать с осени 2021 и позволяет гражданам регистрировать капитальные гаражи, построенные до запуска градостроительного кодекса. Но и с начала действия этой амнистии в России зарегистрировали уже почти 750 тысяч гаражей и участков под ними. Под действие амнистии при этом подходит только капитальные.

0: идет к тому, что гаражная эта упрощенка будет продлеваться на очередную пятилетку до осени 31 года. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!
1: Радио 7.

0: Ten Sharp и You на радио 7 на 7 холмах. Друзья, в наших соцсетях мы по-прежнему собираем ваши комментарии по сегодняшней теме. Денис Лизин в новостях говорил, что россияне сдали рекордное количество мелочи. То есть кто-то же все накопили. Это собирал, хранил, да. А вы какие-то, может быть, нематериальные ценности храните. Ну, в том смысле, не деньги, а может что-то у вас копится и выбросить жалко. И опять же копится. Расскажите нам об этом в соцсетях. Автору лучшего комментария очень приятный подарок.
1: Ну, а в студии появляется эксперт в области русского языка. Накопил знания, ими делится. Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно. На радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: У нас на связи Екатерина из Москвы. В бизнес-центре увидела кнопку у лифта с надписью «Нажмите для открытия двери». Правильно ведь говорить «для открывания». Или я путаю?
3: Нет, здесь совершенно напрасная придирка была. Открытие – это слово вполне используемое в данном контексте. Открытие – это не только то, что установлено открыто исследованием, изысканиями во время экспедиций, путешествий, научных опытов. Это еще и просто действие по глаголу «открыть».
1: Mm-hmm.
3: Конечно, тоже канцелярское, конечно, ну так про правила там, пользования лифтом, дверьми или чем еще, это тоже канцелярский документ. Поэтому отглагольное существительное «открытие» здесь вполне на месте, ошибки нет.
0: А для открывания это ошибка?
3: Открывание тоже возможно, но это уже какое-то еще более канцелярское слово. А вообще, если было бы желание сказать, в принципе, по-русски нормально, можно было бы написать «нажмите, чтобы открыть дверь». Вот это было бы лучше всего.
0: Идеально зайти на сайт radio7.ru и задать свой вопрос Владимиру Пахомову. Ждем всех.
2: Говорим правильно. На радио 7.

0: Итак, 27 мая 2016 года. Парочка заметных заметок.
1: Ну, пусть так.
0: Давайте о них. Ну, и для начала об актуальности новостей, о том, что мы читаем в газетах, чему верим и чему не очень. Британское издание The Guardian, это серьезная прям история, уволило своего внештатного журналиста, ну, не суть, как его зовут, знаете, за что?
1: За что?
0: За то, что ни одна его статья не была правдивой. Все эксперты, которых он указывал в статьях, были выдуманы. Просто один раз кто-то прислал жал, 9 лет он работал, один раз кто-то написал, говорит, ребят, это не соответствует действительности. Начали проверять, говорят, подожди, а где у тебя вот выписки с интервью с экспертами? Начали звонить экспертам, они говорят, мы понятия не имеем, кто этот человек. А он писал статьи про благоустройство детских площадок-то в Англии, про прочие вещи, какие-то политические события обсуждал с экспертами. И говорит, как сказал эксперт, и вот он 9 лет работал.
1: Ничего себе. Слушай, ты знаешь, на что похоже? Искусственный интеллект начало, потому что там всякие дипсики и так далее, они когда не могут ответить на вопрос, они тоже выдумывают факты, даты. Ну вот, видимо, тогда это и началось.
0: То есть на нем, наверное, обучали нейросети.
1: Да.
0: Это шикарная вообще история, да? То есть ты читаешь заметку и думаешь, ох, правда, неужели это произошло? А человек все выдумывал. Так, теперь мужчинам, внимание, которые платят алименты. Ну, нормальным мужчинам. То есть не тем, которые получают 500 000, а устраиваются на работу за 10 тысяч, чтобы с этих 10 тысяч платить 25%. В Италии суд города Падуя в 2016 году, 27 мая, местному жителю разрешил выплачивать бывшей жене алименты пиццей.
1: Пиццей?
0: Ну, он пиццайолу был, у него была своя пиццерия. И он прям честно приносит бумаги и говорит, ребят, у меня ноль в ноль выходит. Вот я закупился, вот я изготовил пиццу, у меня нет лишних денег. Ни рубля, я не могу отдать вообще, ни рубля, ни лиры, да, извините, ни евро. Не могу своей семье платить алименты деньгами. Ему говорит, а что у тебя есть? Он говорит, кроме пиццы у меня нет ничего. И он 25% того, что выпекает, отдает своей семье. И, наверное, дети утром говорят, мама, мама, а что нам папа прислал? Мы купим новые сапожки в школу. Она говорит, нет, оберните.

0: действительно нечего с него взять. И говорит, да ладно, отдавай пиццы. И каждый день какая-то часть из его пекарни едет к нему домой. Наверное, дети, которые любят пиццу, там, наверное, просто счастливы. А может, у него черепашки-ниндзя дети, мы же этого не знаем.
1: Не знаю.
0: Вот такая история из 2016 года. Что сегодня у нас с вами произойдет, опять же, мы пока не знаем.

0: Клифф Ричард и сразу две песни в одной. Somewhere over the rainbow и What a wonderful world, фактически так и получается. Ну и в этом прекрасном мире есть прекрасное развлечение под названием «Поисковая строка». В нем мы играем через 10 минут. И там же великолепный подарок, друзья. Два приглашения на фильм «Убить Билла. Кровавое дело целиком». То есть ту самую культовую сагу Квентина Тарантино в объединенной версии. Показ, между прочим, уже 3 июня в кинотеатре «Москино Космос». Так вот, два приглашения ждут вас в поисковой строке. Свои заявки на игру прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу и заполняйте форму, отправляйте нам. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», 8.52 в столице. С добрым утром!
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
4: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
3: Все отключаю, экономим.
4: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
3: Комплектом?
4: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
3: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
1: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на Bittrex24.ru. 16+.
5: Ла-лай-ла-ла-ла-ла.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Ура! Премия!
10: И мне пришла!
9: И мне!
11: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
10: О, да!
12: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.

большая часть неба всей центральной России. То есть, например, на Западе запрет тогда по территории в июне и далее распространится вплоть до границы с Белоруссией, на севере до границы с полетной зоной Питера, на востоке до границы с зонами Екатеринбурга и Самары, ну а на юге до границы зоны, где полеты и так запрещены с февраля 2022 года. Дума начала утверждать закон о продлении гаражной амнистии. Теперь это будет новый срок, на сей раз до осени 31 года. Напомню, что упрощенное оформление у нас в стране прав на гаражи и земельные участки под ними начало действовать несколько лет назад, позволяет по факту гражданам регистрировать капитальные гаражи, построенные до запуска в стране градостроительного кодекса. И вот с начала действия этой амнистии в России зарегистрировали данные свежие, официальные, уже почти 750 тысяч гаражей и участков под ними. Под действие амнистии только важный нюанс. Подходят исключительно гаражи капитальные, причем построенные до 2005 года и не признанные по решению суда самостроями. Теперь же все идет главное к тому, что эта гаражная упрощенка будет продлена на очередную пятилетку до осени 2031. А если вдруг кто по упрощенке хочет стать владельцем острова, да еще и буквально в тепленьком месте,

0: вот смотрите у меня, что есть. А сейчас у нас вот книги лишние. Ну, веяние времени, ничего с этим не сделаешь. А еще у Алены, пишет она, вагон щеточек для расчесывания ресниц.
1: Будешь комментировать?
0: Я даже не знаю, как они выглядят, я не могу сказать, о чем речь.
1: Алена пишет, в нашем доме копится с постоянным упорством только камни. Ну или на геологическом горные породы. Отдельный шкаф, пара полок в шкафах на балконе, на различных открытых пространствах. Да, это бывает, когда в семье есть геолог.
0: Камни.
1: Камни. Ну, камни, да.
0: То есть вот с человеком едешь где-нибудь, да, он или идет такой задумчиво под ноги, смотрит, говорит, это же обсидиан, надо взять домой. Ты ему говоришь, да у тебя же есть обсидиан. Он говорит, это другой, это другая порода. Наверняка же так бывает.
1: 100%. Ну, 100%.
0: Друзья, у вас 100% есть такая же история, то есть что-то дома копится, копится, копится, и вы не знаете, что с этим делать, и вроде бы выбрасываете, а оно все равно копится. Рассказывайте, что есть. Итоги мы уже подведем, кстати, через полтора часа. Автору лучшего комментария прекрасную вещь добавим в коллекцию, чтобы копилось что-то. Ну, это уже будет полезное, а не бесполезное. А через пару минут мы сыграем в поисковую строку. Здесь вещь прям полезная. Будет разыграна, которая точно сыграет в ближайшие дни. Билеты в кино.
2: Дмитрий Пименов и Светлана.

0: звук. Так что есть за что побороться. У нас на кону, собственно, билеты.
1: А играем мы с Ксенией из города Электросталь. Ксения, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро всем, здравствуйте.
0: Доброе. Какой голос такой солнечный, лучезарный.
1: И расслабленный.
0: О, да,
1: при
0: очень
1: этом,
0: хорошо,
1: да?
0: Мне нравится.
1: Ксения, у вас все в порядке? Вы счастливый человек?
2: Да, отлично.
1: Вообще класс. Вам билетов только не хватает до полного счастья. Но мы сейчас постараемся сделать так, чтобы вы их забрали. Для начала просто маленький комментарий по теме. У вас дома что-то копится? Что выбросить жалко?
2: Я думаю, как у многих, да, больная тема – это пакеты с пакетами.
0: Да, это мы любим.
1: И?
2: Да, стеклянный банк их под консервацией.
0: Я свекрови увожу периодически, это не собирается. Но если долго не ездит, то, конечно, соберется много. Так, и еще что?
1: То есть твоя свекровь могла бы сейчас нам позвонить и сказать, да у меня банки копятся. Да.
2: Игрушки тоже
1: купить. Ну, и у вас классика, в общем.
2: На балкон.
1: Понятно, Ксения, классика абсолютная. Ну, и у нас тоже классическая уже игра «Поисковая строка». Сейчас Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса. Все они начинаются с одного и того же вопроса. Вам надо будет, собственно, этот вопрос озвучить. Ну, и связано это, опять же, с нашей сегодняшней темой. Поехали.
0: Я прям растерялась. Я увидела, собственно, список, я растерялась. Ну, ладно, мы сейчас с вами справимся. Итак, поехали. Детей за плохое поведение, ненужную одежду, разбитый ртутный градусник на утилизацию. И вот как будто бы второй и третий пункт я знаю,
1: насчет
0: как ответить.
1: Насчет детей есть такой запрос, я серьезно тебе говорю. Я же не из головы это беру. Я начинаю писать, у меня раз продолжение такое выскакивает.

Радио 7 на Семи Холмах, 9.20 в российской столице. Что дальше? А дальше Dire Straits, а еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». Все это впереди. Продолжается «Самое доброе утро» на Семи Холмах.

0: и Лара Фабиан уже через несколько минут. Девять двадцать восемь в столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Обновленный перечень продукции, которую можно ввозить параллельным импортом из-за границы к нам, вступил в силу сегодня. Тут главная новация сообщается в том, что из новой версии документа от Минпромторга вообще убрали ряд позиций, в том числе это некоторые марки ноутбуков и компьютеров. В министерстве пояснили при этом, что исчезновение некоторых товаров из этого перечня официального не отразится на практике на ассортименте аналогичной продукции в России, потому что, допустим, те же отдельные ноуты и компьютеры исключили из параллельного импорта. Это, собственно, как раз из-за того, что производство их или их аналогов достаточно, причем для спроса в количестве, локализовано теперь в России. Ну и расчет такой в этом плане, что это повысит спрос на подобную отечественную продукцию.

0: 9:46 в российской столице. Ну и как мы говорили пару часов назад, не всех мы еще успели поздравить. Продолжаем.
1: И вот сегодня еще стоит вспомнить Кристофера Ли, потому что именно сегодня у актера был день рождения. Итак, это британский...
0: Посчитали, ему исполнилось бы сегодня 104 года, представляете?
1: Представляете, да.
0: Ну, если бы, конечно. Угу. Ну,
1: британский актер театра, кино, озвучание, певец он при всем при этом. На раннем этапе своей актерской карьеры Ли играл преимущественно злодеев. Известность ему принесли роли графа Дракулы, например, или же роли Григория Распутина, Франкенштейна... Сарумана в трилогиях «Властелин колец». Тут еще стоит вспомнить и «Хоббита» в том же числе, а также графа Дуку.
0: «Звездные войны».
1: В заключительных фильмах трилогии приквела «Звездных войн». И еще, что немаловажно, благодаря знанию нескольких языков Ли участвовала в озвучании фильмов и видеоигр на различных языках. На самом деле был большим молодцом и любил очень и очень музыку. Что касается музыки, у него был действительно такой глубокий, сильный голос, вот как отзывались о нем современники. Актер прославился певческими способностями, записал различные оперные музыкальные произведения.

0: Ну, как бы все очень серьезно, на самом деле. Смотрите, в 2012 году он выпустил мини-альбом с метал-кавер-версиями рождественских песен. Серьезно. В следующем году, в этом же стиле, вышел еще один альбом. Ну, из песни «Джингл Хелл» Ли занял 22 место в Billboard Hot 100, став таким образом самым пожилым из исполнителей, когда-либо попадавших в чарты при жизни. Возраст Ли на тот момент составлял 91 год и 6 месяцев.
1: Ну, чтобы вы понимали, да? Ну, все это красиво сейчас звучит в разговоре. Вот, Ли, дедушка добрый, играл злодеев, записал песенку «Джингл Хелл», ха-ха-ха. Вы просто послушайте это.

0: Не один,
1: не один. Вот, по своим лучшим фильмам он считает до сих пор, ну, вернее, до конца жизни он считал британский фильм ужасов «Плетеный человек». Вот если хотите отдать дань, собственно, этому прекрасному актеру и музыканту, что ж, давайте, то можно посмотреть, конечно, вот именно эту киноленту.
2: Ну, и еще, знаете, из такого факта, вот почему вот это вот все у него, да, тяжеленное? А он очень дружен был с гитаристом Black Sabbath Тони Айоми. И не исключено, где-то там в треках поучаствовал. Так что, ну, вот такой он человек.
1: Разносторонний, да.
2: Да, который всю жизнь играл злодеев, еще и записывал злую музыку, и все равно, вот знаете, впечатление производит исключительно положительное. Бывают же такие люди.
3: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: У представителей огненной стихии сегодня возникнет необходимость делегировать задачу, которую они привыкли делать сами. Овны, львы и стрельцы, выбирайте исполнителя тщательно. Это сэкономит вам время и в долгосрочной перспективе пойдет на пользу.
0: Знаки Земли. Вы сегодня получите обратную связь, которая противоречит вашим ожиданиям. И тем не менее, тельцы, девы и козероги, не отвергайте все сразу. В этих словах есть доля правды.
2: Знаки воздуха заметят закономерность в случайных на первый взгляд событиях. Близнецы, весы и водолеи – эта связь не очевидна, но она есть. Запишите наблюдения, они пригодятся позднее.
0: Ну и знаком воды придется столкнуться с парадоксом. Чем больше объяснений, тем меньше понимания. Раки, скорпионы и рыбы, смените тактику и возьмите паузу. Это даст более заметный эффект.
1: Утро на семи холмах. Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Скидка «Мания»

заявили, что начнут заодно и тестировать отправку уведомлений насчет изменений в расписании поездов через Messenger Max. То есть будет под рукой, просто удобно. Это формат оповещения будет как дополнение к уже всем действующим каналам информирования пассажиров на железной дороге у нас в стране. Вот не было пассажира в легковушке из следующей новости, но... Кажется, если бы он был, главный герой следующего сообщения стал, ну, вообще бы титаном. Хотя и так, 19-летний спортсмен из Австралии, давайте знакомиться, зовут его Сэм Фланнери, он мега-герой уже. Достаточно представить просто, что этот парень 19 лет от роду преодолел марафон в 42 километра, протащив при этом за собой всю дистанцию буквально на веревке седан весом почти в 1,5 тонны. То есть впрягся как лошадь и пошел. Точнее даже побежал. На такое преодоление 42 километров этому австралийцу потребовалось 7 часов 36 минут 42 секунды, и теперь это вообще мировой рекорд. Да, он, с одной стороны, не первый такой экстремал, потому что было уже такое достижение, просто...

0: С другой стороны, что ты от меня хочешь? What do you want from me, Adam Lambert? Прямо сейчас, друзья, затем тренды, которые набирают обороты в сети, об этом расскажет Света. Утро на
1: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: приехал?
1: С этим, да, конечно! Ну. Конечно, приехал в Нижний Новгород, приехал на линейку, на последний звонок, все были рады, счастливы. И теперь разлетаются, собственно, видеоролики, где Сергей выступает, а школьники все счастливы и благодарны. Вот такая история.
0: Это Брайан Мэй, приезжайте к нам на открытие нового сезона. Ну, в сентябре будем делать. Роджера Тейлора с собой возьмите. Будем рады вас видеть.
1: Рилс надо записать, Дима.
0: Да.
1: Да, вот, ну, современная жизнь.
0: Поиграем, Killer Queens играем вместе. Давайте, приезжайте, правда.
1: Ну, ладно.
0: Ладно, запишем.
1: Хорошо. Так, если кто-то будет в Москве 1 июня, ну, можно построить маршрут в ГУМ, потому что там пройдет праздник мороженого. Об этом многие говорят. Говорят, что уже украшение залов готово. Десерт будет стоить, на всякий случай, 100 рублей. Ну, то есть, это правда дешевле, чем если сегодня, допустим, зайти и попробовать купить вот то самое легендарное мороженое.
0: И опять же, на днях Денис Лизин в новостях сказал, что мороженое – это вообще полезная еда. Это почти то, что у нас барышня называет healthy food. То есть, ну, можно есть в неограниченных количествах, мол, никакого вреда, одна польза, все прям там хорошее, сбалансированное.
1: Угу. Без баланса, видимо, совершенно. Один из ресторанов в Москве ввел налог на дождь. Ну, то есть к тому, что цены в такси повышаются почти в два раза, когда идет ливень, мы уже привыкли. Рестораторы решили не отставать, и эта история, конечно, бурно обсуждается в сети. Ну, то есть, если плохая погода, тут же, ну, в ваш счет будет включен налог. Какой, правда, пока не сказали.
0: А чем... Ресторан какой кухни? Неизвестно?
1: Это тоже не сказали.
0: Если это, например, скрывают. Если вы, например, ресторан, ну, какой-нибудь морской еды, знаете, когда будет жара стоять несколько недель в Москве, вы, пожалуйста, уж тогда работайте наоборот. Идет человек по улице, вы догоняете его и кальмар ему в руки прям, на, держи, все, ну, у нас налог. Если уж, видите, в дождь вы повышаете цены, то когда будет очень жарко, пожалуйста, мне осьминога я бы взял, ну, что-то лосось там, ну, что-то раздавайте.
1: Ну, так, еще ключевое. Те, кто смотрит «Эйфорию» сейчас, вот впервые скажу, сделайте приемник потише, потому что если вдруг, ну, хотите без спойлеров дожить до...

0: F.R. David и его Girl на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы снова отправляемся в соцсети за вашими комментариями.
1: Сегодня много, не все успеваю читать, но буду очень стараться озвучить как можно больше. Поехали. Итак, мне 50 лет. Приходится копить банки на балконе от солений и варений. А попробуй выброси. От мамы получишь сразу. И вот здесь тут стоит только руку пожать, потому что так оно и будет 100%.
0: Наталья Глебова защищает тех, кто собирает пакеты с пакетами. То есть каждого из нас, она пишет. Вы экологичные люди, вы молодцы, потому что полиэтилен и пластик разлагаются аж 300 лет. Мы спасаем планету от загрязнений. И сразу, да, почувствовал себя лучше и захотелось еще пакет в пакет положить.
1: Так, трудяшки, у которых не хватает времени на уборку дома или, может быть, просто на то, чтобы все упорядочить, там, сезонную одежду сменить и так далее. Смотрите комментарий. То есть мы не одиноки, все хорошо. Доброе утро, Радио 7. У меня в доме копится все, что возможно и невозможно. 3 недели разгребаю квартиру от коробок, от накопившихся книг. В общем, игрушки детские растут, как грибы. Большое количество поделок из пластилина, кстати, да. Но самое прикольное, что накопилось, это большое количество, безусловно, пыли. И вот сидишь себе на диване и думаешь, что же с этим делать? Включаешь музыку и, собственно, разбираешься. Ну и разбираю пылесошу уже 3-й день и не помогает, потому как пока работала 2 года почти без выходных, вот почти без выходных, оно все вот как-то скопилось.
0: Ну и добавим еще комментарий от Александра Арнаутова. Пишет, копится вообще все, мне кажется. И посуда, и одежда, и стройматериалы. И каждый раз пишет, он навожу порядок. Что-то отправляется сразу, выбрасывает, что-то переезжает на дачу, а там все сортирует.

0: Фредди Меркьюри, I was born to love you. На всякий случай напомню, кому принадлежит этот голос. Ну, а мы, как и обещали, прямо сейчас поговорим о кино.
1: Радио 7. Синематека.
0: 27 мая на календаре, и, между прочим, сегодняшний день значится как День библиотекаря. И вот по такому случаю мы собрали фильмы, где шелест страниц и книжные хранилища создают правильную атмосферу.
2: И открывает список детектив «Имя Розы» по знаменитому роману Умберто Эко. Блистательный Шон Коннери в роли монаха прибывает в средневековый монастырь расследовать череду загадочных смертей. Мрачная, гигантская и, знаете, такая лабиринтообразная библиотека здесь становится едва ли не главным виновником всех кошмаров. Если цените умные расследования в готическом антураже, это стопроцентное попадание.
0: Для любителей

Ретро-драма 56-го года «Центр бури». Не путаем, кстати, с одноименным фильмом 91-го года. Итак, скромная Алисия много лет заведует небольшой библиотекой в провинции, но с

0: спокойная жизнь рушится, когда Алисия наотрез отказывается изъять из открытого доступа книгу, показавшуюся местным властям подозрительной. Буквально за день любимица города превращается в изгоя, и кино в очередной раз показывает, насколько быстро вчерашние друзья становятся толпой преследователей, если у тебя есть принципы.
1: Ну и для легкого вечера приключенческая трилогия «Библиотекарь» Сноа Уайли. Главный герой Флинн Карсон, 30-летний вечный студент, у которого совершенно нет жизненного опыта. Флинн нанимается в публичную библиотеку и случайно натыкается на секретное подземелье, где веками хранятся, например, подлинный меч Эскалибур и другие магические артефакты. Ну а когда оттуда крадут обладатели,

0: Нина, The Reason Is You на Радио 7 на Семи Холмах. Ну что, друзья, 10:47 в столице. Давайте подводить итоги этого утра.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Еще несколько комментариев успеем озвучить. Ирина пишет: «Всем доброе утро и чудесного дня. Почти в промышленных масштабах накопились Bluetooth и умные колонки». Представляешь, что ты сама покупала, а большую часть подарили друзья, знающие меня как меломана со стажем вообще всю жизнь. В общем, парочку из них подарила близким, остальные периодически используются в разных ситуациях. Еще сумки с необычными принтами, ну и сама собираю интерьерные подушки. Вот.
0: Это что такое?
3: Ну, это когда спать на ней неудобно, а выглядит красиво.
0: Ну, как многое у женщин.
3: Подушки, которые на диваны укладывают, на кресло, чтобы просто вот в интерьере. Да.
0: Понял. Угу. Алена пишет: «Все, это моя тема. Спасибо, что подняли ее. Я собрала огромную коллекцию кукол, советских игрушек, коллекционных фигурок, подарочных изданий, книг и основные темы коллекционирования. Фигурки из советских мультфильмов «Остров сокровищ», «Жил-был пес», там «Приключения капитана Врунгеля» и прочее-прочее. Мультфильмы Хаяо Миядзаки, мозаичные фигурки из Барселоны, слоники, симпатичные животные, японские куклы, американские куклы, Барби по фильму «Моя прекрасная леди» с Одри Хепберн.
3: У вас замок?
0: Сейчас я...
3: Ну, скольки комнатная квартира? Сколько этажей в этом доме? Ну.
0: Я прочитал только 2/3. Реалистичные экшн-фигурки Hot Toys. Виниловые фигурки Funko Pop, там Майкл Джексон и Фредди Меркьюри, например. Куколки-детишки от мадам Александр.

0: Там просто шкафы с куклами, с подсветкой, все это очень красиво.
1: Класс.
0: Это грандиозно. Но это, знаете, скорее не то, чтобы у вас, ну, что-то бесполезное копится. Это просто ваша коллекция с большой буквы.
1: Да.
0: Очень круто.
1: Да, очень красиво, да. Так, доброе утро, Света, Дима и все-все-все. Мой муж получает колоссальное удовольствие, когда возвращает к жизни вышедшую из строя технику. Мелкую бытовую, электроинструменты и так далее. Ну, конечно, это занимает время. В результате дома у нас, ожидая воскрешения, скопились раненые микроволновка, мультиварка, чайник, кофеварка, газонокосилка, магнитофон и тому подобное.
0: Ну, послушайте, вот от неживой техники давайте перейдем к живому и победному комментарию, который прислал Анатолий. Плюс он такой очень креативный, знаете, заметный. И, в общем, Анатолий пишет: «В нашем доме копятся кошки». Несколько лет подряд кто-то подбрасывает
1: сами
0: котят на дачный участок. Некоторых мы смогли пристроить. А с остальными-то что делать? Все, теперь они наша семья. Их четверо. У родителей тоже четыре кошки по этой причине. И каждый год мы едем на дачу и надеемся, что популяция наших кошек не вырастет. Вырастет популяция вашей посуды, Анатолий, вот что хочется сказать. Но это не обычная посуда, это фирменная.
1: Конечно, и теперь будете сидеть, успокоительный чай пить из термостакана от Радио 7, когда кто-нибудь опять вас, ну, порадует очередным подарком и увеличит вашу коллекцию кошек. Ну, а вообще, если серьезно, большое спасибо вам за большое сердце и за то, что заботитесь о животных.
0: И даже если кошечка, вот этот наш термостакан, знаете, вот так лапкой со стола, оп, с ним ничего не случится,
1: не будет,
0: он
1: да,
0: очень прочный.

0: предложить свою тему на следующий четверг. Делайте это просто. Либо Свете в личку напишите, либо мне, либо просто отметьте нас в комментариях, в соцсетях, где угодно. Мы везде открыты к диалогу, как говорят сейчас современно.
1: К диалогу. Диалогу.
0: Тебе все понравилось, да?
2: Да, мне все понравилось.
0: Ну все, хорошо. И healthy food, и диалог, это все понравилось. Прощаемся с вами до завтра. Спасибо огромное за чудесную компанию. Копите только приятные воспоминания и эмоции. Счастливо.
2: О, пока.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Кино с 28 мая.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая. Категория 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Для автомобилистов на стране есть очень важная новость о том, что некоторые положения закона об ОСАГО признали, оказывается, неконституционными и на практике уже ограничивают предельные выплаты по автогражданке. Пострадавшие в ДТП водители больше не смогут, если конкретно взыскивать со своего страховщика убытки сверх лимита страхового возмещения по ОСАГО, сейчас-то 400 тысяч рублей. Конституционный суд пришел к выводу, что все, что больше, это нарушение баланса прав участников страховых отношений. То есть теперь узаконят, во-первых, это ограничение. Ну а пока этого еще не произошло, будет действовать, объявили следующий порядок. Если рыночная стоимость авторемонта превышает максимальную выплату в 400 тысяч, а его стоимость, причем по методике ЦБ, не выходит за рамки страховой суммы, то потерпевший в ДТП автовладелец, если не согласен доплачивать сам за ремонт своей машины, будет именно получать от страховой максимум в 400 тысяч рублей и не больше. Обновленный перечень продукции, который можно ввозить параллельным импортом из-за границы, к нам вступил сегодня в силу. И тут главные новации объявили в том, что из документа от Минпромторга вообще убрали ряд позиций, в том числе убрали некоторые марки ноутбуков и компьютеров. В Минпромторге пояснили, что исчезновение некоторых товаров из этого перечня не отразится на ассортименте аналогичной продукции в России, но потому что отдельные ноуты и компьютеры исключили из параллельного импорта, собственно, как раз из-за того, что производство их или их аналогов в достаточном, подчеркивается, для спроса количестве, локализовали в России. То есть это повысит

0: На эту тему уже готов, и парламентарии предлагают расширить список помещений, в которых регистрация по месту пребывания будет возможна. Тут, в принципе, ведут критерии для определения пригодности нежилых помещений к такой регистрации. Сразу подчеркивается, что гостиничный фонд не будут включать в этот перечень, то есть регистрироваться по месту пребывания позволят, допустим, только в собственных апартаментах. А главная причина, чтобы, наконец, убрать правовую неопределенность, которая существует давным-давно, ну, потому что граждане покупают апартаменты как более достаточно доступное жилье, а регистрироваться там до сих пор никто не может, и юридически все владельцы апартаментов у нас лица без определенного места жительства. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7». Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения.

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Because I gotta have faith. Mm, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: В честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7».

0: И послушаем лучшую любимую музыку, поиграем. Наша новая игра «Майкл», кстати, тоже заряжена. Ну и, разумеется, гороскоп, синематека и все, что вы любите.
1: Утро на семи холмах.
2: По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7». Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего.

0: Банк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Менсе. Не на паузу. Не повод ставить жизнь на паузу.

В Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Наталья из Ставрополя и предлагает она следующую тему. День брюнеток отмечается завтра. Наталья и сама брюнетка и предлагает как раз о брюнетках и поговорить.
1: Ну а еще мы послушаем лучшую любимую музыку, поиграем. Наша новая игра «Майкл», кстати, тоже заряжена. Ну и, разумеется, гороскоп, синематека и все, что вы любите.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут...

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7». Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи.

0: На пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
1: Ура! Премия!
2: И мне пришла.
3: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно. No fighting.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
6: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
5: При головокружении «Вертигохель» имеет...

0: противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.

Далее на «Радио 7». Семь песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? Семь песен непрерывно.

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7».

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: В кино с 20

0: Москве 5 вечера. И по хорошей традиции начинаем вечер с новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. В результате атаки вооруженных сил Украины на Севастополь оказались повреждены 16 многоквартирных и 14 частных домов, а также 45 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Самое серьезное повреждение получил многоквартирный 8-этажный дом, где выбиты окна, повреждены фасад, рамы и балконы. Ранения получили 2 человека. Ракета также попала в здание Южного управления Центрального банка. В нем находилось 4 человека. Никто из них не пострадал. Как уточнил Развожаев, людям, чье имущество пострадало во время обстрела, власти окажут помощь. Работа комиссии продолжается. А в это время Следственный комитет оценил ущерб новым и приграничным регионам России от атак ВСУ. Он превысил 700 миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она подчеркнула, что данные цифры подтверждены экспертами и отражены в материалах уголовных дел.

И нельзя сказать, что кто-то любит правильно, а кто-то не очень. Мне кажется, главное, чтобы у обоих участников этого мероприятия взгляды совпадали. Тогда счастье неминуемо. Но, опять же, вот это самое коварное «но». Ведь бывает и так, что вроде бы откровенно любящие люди спорят и скандалят, да. Ну и чем ближе к лету, тем актуальнее становятся извечные баталии по поводу окрошки. Ну, согласитесь, вот какая настоящая и со всех сторон правильная? На кефире или на квасе? Много копий сломано. И если верить социологам, то все-таки большинство из нас предпочитает именно последний вариант. 2/3 россиян выбирают квас. Ну и, мне кажется, жирную точку в этом вопросе ставят историки русской кухни, которые утверждают, что в ней нет такого блюда, как окрошка на кефире. Это, мол, выдумка последних десятилетий. Представляете? Так что, если речь идет об ортодоксальной версии этого супа, то исключительно квас. Получается так. Но, опять же, вот вариантов множество, и каждый дело вкуса. В некоторых ресторациях лично видел, так и вообще подают окрошку с клубникой, а заправляют игристым. И ничего, кому-то и такая нравится. Ну, знаете, вот если по поводу гастрономических предпочтений у каждого свое, причем равновеликое мнение, то вот если говорить о музыке, тут уж, думаю, мы все совпадаем в том, что лучшая музыка на все времена именно на Радио 7. Ну, а значит, давайте к ней вернемся. Добрый вечер.

по большому-то счету об отношениях на расстоянии. Только что «Three Doors Down» пели на радио 7. И знаете, как показывает практика, подобная затея, как правило, в подавляющем большинстве случаев заканчивается разрывом этих самых отношений. Вот ученые, например, говорят, что действительно так, потому что когда вы находитесь в разлуке, то организм попросту не вырабатывает нужные для любови гормоны. Ведь все эти созвоны, общение по видеосвязи не дают того эффекта, как даже обычное прикосновение друг к другу. И вот подобный дистант к великой скорби действительно вполне может привести к чувству одиночества и даже депрессии. А о какой любви тут можно говорить при таких раскладах? Ну и, кстати, как показывают исследования, парочки, которые во время обычной прогулки держатся за руки, ощущают большую близость, меньше подвержены стрессу и в целом чувствуют себя гораздо-гораздо счастливее. Так что, как говорится, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Да. Ну а тем временем в столице уже 17:26.

0: В нашей подборке новинки молодежной литературы. А чтобы больше узнать о современных книжных трендах и подобрать для себя увлекательные истории, приходите на московский книжный фестиваль «Красная площадь», который пройдет уже на следующей неделе с 4 по 7 июня. Итак, Лора Хэнкин «Сны наяву». Это легкая книга с атмосферой MTV нулевых. Да, когда-то музыкальный сериал «Сны наяву» гремел повсюду. Но неожиданный скандал с одной из актрис обрушил его рейтинги. И вот теперь, спустя годы, преданные фанаты добиваются воссоединения команды. У каждого из актеров своя причина вернуться. У кого-то прощение, у кого-то месть, у кого-то второй шанс. Ну а между тем вскрывается истинная причина закрытия успешного сериала. И вскрывается она в этой книге. Далее. Оксана Заугольная. «Подкроватье». Это мрачная сказка от лауреата литературных премий «Роскон», «Пересвет» и «Рукопись года 24». Если в двух словах, то в лагере пропадают дети. И виной тому таинственные прозрачные бабочки. Главная героиня по имени Алиса пытается выжить в этом опасном месте благодаря дневнику некой Лены, которая когда-то жила здесь до нее. И напоследок «Ри Гува. Черный, белый». Это первая книга из популярного цикла про постапокалипсис с ноткой романтики. Сюжет строится вокруг того, что героине по имени Лекса всегда говорили, что за стенами сферы не выжить. Но они лгали. И чтобы спасти брата, она бежит в запретный мир и обнаруживает там новые города, законы и охотников. Один из них в ней особенно заинтересован. Лекса жаждет обрести свободу, но вместо этого попадает в эпицентр настоящего урагана событий. Ну и, пожалуй, все на сегодня о литературе. Самое главное, помните, что не все книги одинаково полезны и интересны, а вот о полезных и интересных мы всегда расскажем в нашей книжной полке. Добрый вечер.
1: Книжная полка на Радио 7.

0: Desireless, она же Клодив Рич Монтро, только что в эфире Радио 7 призывала всех срочно отправиться в путешествие. Да, ну, собственно, таковое совсем уже скоро. И правда, предстоит многим и многим. В столице вон уже 17:49, и через какие-то 11 минут граждане трудящиеся начнут массово выпархивать из офисов, чтобы совершить тот самый приятный вояж в сторону дома. Ну, и чтобы ваше путешествие действительно таковым оказалось, оставайтесь в компании Радио 7. Уверен, с нами путь домой будет заметно приятнее. Ну и на ход ноги послушаем Silent Circle. А прямо сейчас Чарли Пут и Коко Джонс на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

0: «Радио 7» теперь еще ближе. «Радио Хаб» – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал «Радио 7», запускайте и слушайте.
1: Реклама.

0: мессенджер для работы Bittrex 24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты, видеозвонки, каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
1: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников. Срочно всей компании в Bittrex 24.
2: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей.

0: «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВ «Эльдарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВ «Эльдарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 20% с превышения прибыли над уровнем 2018-2019 годов. Аналогичный механизм уже применяли в 2023 году. Тогда ставка составляла 10%. Бюджет получил дополнительно почти 320 миллиардов рублей. Роспотребнадзор сообщил об отсутствии риска распространения лихорадки Эбола на территории России. Как заявили ведомства, в связи с недавней вспышкой лихорадки в Африке, на российских границах были усилены меры санитарного контроля. Особое внимание уделяется гражданам, прибывающим из эпидемически неблагополучных регионов. Для оценки и снижения потенциальных рисков используется автоматизированная система «Периметр». Завозных случаев заболевания в стране не выявлено. Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос с борта МКС. Расчетная продолжительность их вне корабельных работ составит 5,5 часов. Для командира МКС Сергея Куть-Сверчкова это второй выход за карьеру. Для бортинженера Сергея Микаева первый, сообщает Роскосмос. Внутри станции дежурит Андрей Федяев, член экипажа Крю-12. Ранее на МКС отправилась ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс» МС-24. Космический аппарат успешно стартовал с космодрома Байконур и примерно за 9 минут вывел «Прогресс» на околоземную орбиту. На МКС прибыло более 2,5 тонн груза.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, друзья мои, 18 часов и 2 минуты этой среды остались в прошлом. Ну и там же остался очередной рабочий день, с чем вас, наверное, можно и поздравить. Ну а совсем скоро буду еще поздравлять и победителей игры «Третий лишний», для которого имеется прекрасный подарок. Ну а кому же он достанется, разберемся в ближайшее время, так что дождитесь. Ну и давайте будем держать в уме Филиппа Смирнова, который во второй половине часа устроит нам очередную виртуальную экскурсию по столице. А пока же вернемся к музыке, если никто не против. Всем привет и прекрасного вечера в компании «Радио 7».

где уже 4 июня на главной сцене страны дают балет «Жизель» в исполнении театра «Кремлевский балет», соответственно. И если хотите оказаться на этом мероприятии, то отправляйте заявку на участие. Любое сообщение таковое считается. Главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru вы его отправили. Ну и если умудритесь оказаться с 7-м, то играть будем именно с вами. Удачи!

0: такой слегка интимный вопрос. А есть ли у вас какой-нибудь приусадебный участок, может быть, дача или что-то наподобие? Вы не подумайте, я не в гости напрашиваюсь. Просто интересно, вдруг вы там что-то выращиваете?
1: Нет, дачного участка или дачи у меня нет.
0: Ну, тем не менее, давайте вот полезные немножко информации для тех, у кого имеется своя фазенда. Сегодня по народному календарю такая дата, как Сидор Бокогрей. В этот день надо рассаду для огурцов высаживать на открытый грунт. Но, тем не менее, играть мы с вами, угадайте, по какой теме будем, Анжела?
1: Наверное, на дачную тему.
0: Правильно, даже более того. Огурцы – тема нашей сегодняшней игры. Какое из трех слов, по вашему мнению, не является названием сорта огурца? Глабелла, миамара или чечель? Что лишнее, что не огурец? Как думаете?
1: Глабелла.

0: Нелли и Келли Роланд. Только что мы с вами на Радио 7 послушали. «Дилемма», так эта песня называется. И знаете, учитывая, что современные люди начали массово мучиться так называемым синдромом упущенных возможностей, то песня эта вполне актуальна. Да. Но, друзья мои, помните, пожалуйста, что при всем богатстве выбора альтернативы музыки Радио 7 попросту не существует. Ну, потому что вся лучшая музыка на все времена находится именно здесь. А тем временем в столице уже 18:48, и вишенкой на торте уходящего часа будет Джей Ло. А прямо сейчас послушаем «Дюран Дюран» здесь, на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на Семи холмах».

0: Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7». Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
6: Андрей Викторович, а как же CRM?

0: и не нужно между собой интегрировать.
1: О, народ, регистрируемся в Битриксе!
2: Битрикс24 помогает бизнесу работать. Подробности на bitrix24.ru. 16+.
3: Ла-лай-ла-ла-ла-ла.
4: Ура, премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: дружеского обеда в резиденции президента Казахстана. Завтра день переговоров в узком и расширенном составах с участием делегаций. Во второй половине дня стартует Евразийский экономический форум, а в пятницу Высший Евразийский экономический совет, где в том числе обсудят планы Армении по интеграции с Евросоюзом. Минздрав намерен разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту. Бумажные утратят силу. Законопроект еще в разработке. На обсуждение его вынесут в ближайшие месяцы. По словам главы Росздравнадзора Аллы Самойловой, если закон будет принят, то контроль будет идти через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Она напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта в настоящее время предусмотрен штраф 30 тысяч рублей. А если этот препарат в особом списке контроля, то 200 тысяч рублей. Россияне не отказываются от туров в Африку из-за вспышки Эболы. Как сообщили в Российском Союзе туриндустрии, она не затронула популярные туристические локации. Соотечественники выбирают Южную Африку, Кению, Эфиопию, Танзанию. Никаких вспышек лихорадки там нет. Член правления Союза Артур Мурадян добавил, что в предстоящем летнем сезоне лидирующим направлением для отдыха россиян останется Турция. По его словам, в первом квартале это направление показало рост на 17% относительно прошлого года. На аукционе выставят редкую золотую медаль Олимпийских игр 1924 года, которые прошли в Париже. Стартовая цена лота составит 14 тысяч долларов. На лицевой стороне медали изображен атлет, протягивающий руку помощи упавшему сопернику в знак спортивного благородства. Под этой сценой расположены 5 олимпийских колец. Медали 24 года стали первыми в истории, на которых официально появился этот символ, придуманный основателем современного олимпийского движения Кубертеном для обозначение единства 5 континентов. Всего для игр в Париже было изготовлено 304 золотых медалей, что делает этот лот одним из самых редких предметов в истории спорта. Пока это все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, вроде бы все идет своим чередом. Во всяком случае, стрелки часов продолжают крутиться с завидной регулярностью и постоянством. Уже вон 19.03 в столице. Очередной час мы с вами разменяли. На этот раз 20-й в сутках. Всем привет. Здравствуйте. Хочется верить, что этот вечер вы, не кривя душой, можете назвать добрым. Но если вдруг хотелось бы и подобрее, знаете ли, то просто оставайтесь с нами. Уверен, прослушивание музыки «Радио 7» можно считать откровенно терапевтическим мероприятием. Как минимум, на настроение она влияет откровенно благостно. И далее мы с вами изволим слушать Guns N' Roses, затем Энрике Иглесиаса, а прямо сейчас Том Нави и Лима на семи холмах. Добрый вечер.

Субемеле радио. Или сделай радио погромче. Да, вот с таким призывом только что выступал Энрике Иглесиас. И знаете, как по мне, если речь идет о Радио 7, то почему бы и нет? Ну, правда. И вот, кстати, есть приятнейшая новость для жителей Набережных Челнов. Вот буквально сегодня стало известно, что совсем скоро в вашем городе любимая семерка появится и в FM-диапазоне. Да, ваш покорный слуга сегодня лично слышал, как ответственные за это граждане официально постановили такой вердикт. Так что с наступающим вас вещанием. Троекратное ура и все такое. Ну, а тем же, кто слушает нас в интернете, осмелюсь отрекомендовать удобнейший способ, а именно наше приложение, которое вы можете установить на телефон и слушать не только прямой эфир, но еще и несколько радиопотоков, которые мы разработали под все варианты настроения. Чертовски удобно. Ну, а на сайте такая же возможность имеется. И еще вы сможете узнать там, какая песня играла в эфире в любое время дня и ночи. Ну, а совсем скоро в эфире появится «Боссон», а прямо сейчас «Танита Тикарам» на Радио 7. Добрый вечер.

на Радио 7. Боссон только что пропевал слова благодарности своей второй половинке. Ну, просто за то, что она есть. Да. И, между прочим, чертовски правильно делал. Серьезно. Потому что, по мнению психологов, такое вот, казалось бы, обычное слово, как «спасибо», является настоящим цементом, который укрепляет отношения. И серьезно, вот не «я тебя люблю», а именно слова благодарности заставляют вашу любимку чувствовать себя в отношениях более уверенно и получать от них больше удовольствия. И вот, между прочим, отдельно умы от науки отметили, что если родители слышат то самое «спасибо» от своих отпрысков, то это помогает родителям заметно снизить уровень перманентного стресса. Так что, человеческие детеныши, имейте в виду и помните, что вашим родителям спасибо будет огромной поддержкой. Да. Ну и знаете, друзья мои, вот от всего сердца позвольте сказать спасибо вам за то, что вы с нами. Уж не сочтите меня любителем какой-то там мистики, но присутствие каждого из вас действительно чувствуется, и от этого на душе становится безмерно благостно. Ну а тем временем в столице уже 19:23, и в ближайших планах у нас имеется группа «Аха». Ну а пока же Eurythmics на Радио 7. Добрый вечер.

0: итальянский дуэт «Карма» на Радио 7. «Just be good to me» или «Просто будь ко мне добра». На русский так можно перевести название этой песни, которая, кстати, только что принесла несколько долларов Стингу, чей риф в этой вещице используется. Ну, наверняка все узнали гитарную партию из песни «Every Breath You Take» группы The Police, правда же? Так вот, музыканты платят автору роялтис, так называемые, за использование этого музыкального фрагмента. Ну, так уж заведено в этом вашем шоу-бизнесе, да. Но больше всего за этот фрагмент Стингу отчисляет североамериканский рэпер Шон Комбс, более известный как Пафф Дэдди. Причем несколько тысяч долларов ежедневно. Да, дело в том, что P. Diddy использовал этот фрагмент при выпуске своей песни без разрешения Стинга, из-за чего вопрос авторских пришлось решать уже после релиза композиции. И вот как-то в интервью в 18-м, по-моему, году Стинг рассказывал, что P. Diddy теперь обязан выплачивать ему 2000 долларов ежедневно всю оставшуюся жизнь. Но несколько позднее сам Пафф Дэдди уточнял, что в реальности выплачивает не 2000, а 5000 долларов на дню. При этом, как отметил P. Diddy, делает он это с любовью к своему брату Стингу. Ну а тем временем в столице уже 19.40, 19.39, чуть не обманул. И давайте далее продолжим с любовью слушать лучшую музыку на все времена, которая, как мы знаем, всегда здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: В кино.

0: Но с 28 мая...
1: Музыка и танцы, они всех объединяют.
0: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
1: Это универсальный язык.
0: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая. Категория 18+.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 8 вечера. А прямо сейчас главные новости к этому часу по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. По его словам, сегодня у республики есть военно-промышленный комплекс, идет продажа оружия развитым странам, поэтому нелогично пугать Армению высокими ценами. Россия ранее пригрозила Армении приостановить или денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если та продолжит процесс вступления в ЕС. Соглашение предполагает отмену экспортных пошлин на поставки. В Госдуме предложили обязать банки сообщать заемщику причину отказа в кредите, а также упростить порядок исправления кредитной истории через единый цифровой маршрут. Отказ может быть связан с недостаточной финансов, высокой долговой нагрузкой, негативной кредитной историей или другими факторами. Если ошибка возникла по вине банка, предлагается подавать заявление на исправление непосредственно через него. Это сделает процедуру отказа более понятной и сократит число спорных ситуаций. Минтранс предлагает дать водителям возможность в течение суток без штрафов оплачивать парковку на необорудованных средствами фиксации стоянках. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение. Как отмечают в министерстве, данная инициатива позволит сделать оплату более гибкой и снизить административную нагрузку на водителей. Срок оплаты парковки на сегодняшний день определяется регионами. В большинстве российских городов действует механизм предоплаты через приложение, паркоматы или с помощью СМС. Предлагаемый Минтрансом механизм позволит оплачивать проведенные на парковке время постфактум. В Петербурге в День города открыли парадную лестницу Мариинского дворца. Ее масштабная научная реставрация продлилась почти год. Специалисты вернули лестнице исторический облик середины 19 века. Во время реставрации под современными покрытиями была обнаружена оригинальная отделка лестницы. Специалистам удалось восстановить редкий искусственный мрамор и исторический вид скульптур «Римский воин» и «Греческий воин». Посмотреть на обновленную лестницу в здании Петербургского парламента сможет любой желающий. Пока это все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А между тем уже 20.03 в столице. Очередной день мы с вами провожаем. Ну и знаете, чтобы провожался он с более приятными эмоциями, позвольте напомнить, что это предпоследний день на неделе был. Да, ну что там, осталось четверг до пятницы, и все, отправимся отдыхать. Но, пожалуйста, давайте не будем забывать, что отдыхать мы имеем право не только на выходных. Ну, серьезно. В конце концов, для чего вечер-то придумали? Ну, право слово. Поэтому и давайте будем отдыхать вместе под лучшую музыку на все времена. И далее в эфире появится Laid Back, а прямо сейчас No Doubt на Радио 7. Добрый вечер.

Солнечное регги от группы Laid Back мы с вами только что послушали на Радио 7. И, между прочим, эту композицию можно смело считать терапевтической. Серьезно. Вот потому что североамериканские психиатры проводили как-то исследование, как же музыка влияет на человека. Ну и в итоге все жанры, все стили они разобрали и пришли к выводу, что если вы временами не можете сдержать вспышки гнева, то именно регги — это один из жанров музыки, который способен ваш пыл охладить. Да, некоторые люди вообще утверждают, что музыка регги якобы основана на ритме здорового человеческого сердца в состоянии покоя. Но, опять же, мне кажется, это уже какие-то приукрашивания, потому что регги разные бывают, и быстрые, и медленные. Но, тем не менее, сам стиль очень даже помогает успокоить гнев. Ну, это не я сказал, это, простите меня, психиатры. Да. Ну и знаете, мне кажется, любую песню, которая звучит в эфире Радио 7, можно смело употреблять с целью восстановления настроения. И для этих целей далее в эфире появится Limp Bizkit, затем послушаем Розанну, а прямо сейчас Тейлор Свифт на семи холмах. Добрый вечер.

На радио 7 Розанна. Эль Талисман. Ну, думаю, название песни даже переводить не надо. И так все понятно, правда же? Только вот знаете, мне лично единственное непонятно, чем руководствуются люди при выборе этих самых талисманов. Ну, серьезно. Вот зимой резко взлетели почему-то продажи осиновых кольев. Да, аж в 4 раза чаще их покупали. Удивлен, что покупали ранее, но ладно с ним. Хотя вроде бы нашествие вампиров замечено не было, но, опять же, да, может, именно поэтому все и обошлось. Тем не менее, сейчас весной россияне, то есть мы с вами, стали резко покупать талисманы от сглаза. Вот за эту весну их продажи выросли аж на 237% по сравнению с прошлым годом. Ну, не знаю, конечно, насколько с точки зрения эзотерики работают все эти ваши талисманы, но, тем не менее, если вам нравится, почему бы и нет. В конце концов, иногда они бывают даже очень красивыми. Так что, пожалуйста, на здоровье. Каждый развлекается, как заблагорассудится. Да. Ну, а далее будем развлекаться с помощью лучшей музыки на все времена. И в ближайших планах у нас Лаура Пергалица, она же LP. А прямо сейчас BWO на Семи Холмах. Добрый вечер.

Лаура Пергалица, она же LP, только что в эфире Радио 7 пела, мол, до тебя, дорогой, не доходит. Вот прям говорю, как об стенку горох. Но, знаете ли, здесь в памяти сразу же всплывает любимая многими психологами присказка, а именно, как скажешь, так и ответят. Поэтому давайте все-таки будем немного толерантнее к людям, которые нас не понимают. Мне кажется, все-таки от нас действительно многое зависит в процессе. Процессе коммуникации. Ну и для начала будем помнить, что нужно друг с другом разговаривать, да, словами через рот, все как мы любим. Ну и тогда, уверен, проблем будет гораздо меньше. Ну а если какие-то вдруг проблемы ушедшего уже дня до сих пор вас не отпускают, то предлагаю изживать их с помощью музыки Радио 7. И прямо сейчас послушаем одну из самых жизнеутверждающих песен, по мнению ученых. А именно Dancing Queen от группы ABBA здесь на Радио 7. Добрый вечер!

0: Да. Как по мне, откровенно роскошную точку в эфире поставили Aerosmith, которых на Радио 7 послушали. Ну, а почему точку? Да потому что все, пора прощаться, друзья мои. Уже вон 20:49 в столице. Прощаемся, как всегда, до завтра. В 5 пополудни снова вместе, снова рядом. Ну и, с вашего позволения, напомню, что грядущий день комфортнее всего будет начать в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой. Ребята ждут вас с 7 часов утра. Ну и все. Шикарного вам вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7».

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Наталья из Ставрополя и предлагает она следующую тему. День брюнеток отмечается завтра. Наталья и сама брюнетка и предлагает как раз о брюнетках и поговорить.
1: Ну а еще мы послушаем лучшую любимую музыку, поиграем. Наша новая игра «Майкл», кстати, тоже заряжена. Ну и, разумеется, гороскоп, синематека и все, что вы любите.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Наталья из Ставрополя и предлагает она следующую тему. День брюнеток отмечается завтра. Наталья и сама брюнетка и предлагает как раз о брюнетках и поговорить.
1: Ну а еще мы послушаем лучшую любимую музыку, поиграем. Наша новая игра «Майкл», кстати, тоже заряжена. Ну и, разумеется, гороскоп, синематека и все, что вы любите.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Наталья из Ставрополя, и предлагает она следующую тему. День брюнеток отмечается завтра. Наталья и сама брюнетка, и предлагает как раз о брюнетках и поговорить.
1: Ну а еще мы послушаем лучшую любимую музыку, поиграем. Наша новая игра «Майкл», кстати, тоже заряжена. Ну и, разумеется, гороскоп, синематека и все, что вы любите.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.
3: Let's go, girls.

Рубрика «Говорим правильно» предлагает вам пройти тест за 5 секунд. Как бы вы сказали, об стену горох или о стену горох? Об стену горох считается правильным вариантом. В некоторых устоявшихся выражениях используется предлог «об» перед согласной буквой. Например, «рука об руку» или «как рыба об лед». Во всех тонкостях русского языка разбираемся с главным редактором интернет-портала «Грамота.ру» Владимиром Пахомовым в развлекательной и познавательной рубрике «Говорим правильно» по будням только на «Радио 7».

период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.